был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Зет. Зефір.
1: Радіо Зефір.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой

0: сладкая штучка.
1: Твои точки вместо забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Вилейский район. В центре внимания главы государства развитие холдинга «Белома», торговля в сельской местности и обеспечение населения широким ассортиментом товаров. Президент провел совещание и ознакомился с образцами павильонов для выездной торговли, автомагазинами различных торговых сетей. Александр Лукашенко поручил Министерству промышленности освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Главе государства было доложено о продукции холдинга «Белома». Предприятие производит аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район. Глава государства обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Поинтересовался ходом летних полевых работ. Александр Лукашенко обозначил слабые места в работе автолавок и потребовал изменить ситуацию к лучшему. Проведенный администрацией президента мониторинг показал, в продаже не было яблок, лука, свеклы, картофеля. Имеют место случаи несвоевременного информирования об изменении графиков движения автомагазинов. Белорусские аграрии убрали 6 миллионов тонн зерна. Намолочено-зерновых с учетом рапса 5 миллионов 989 тысяч. Среди областей лидирует Минская – 1 миллион 500 тысяч тонн, Брестская – 1 миллион 457, Гродненская – 1 миллион 125. На Бобруйск-арене завершился второй игровой день международного турнира по хоккею с шайбой на кубок председателя Бобруйского горосполкома. Хоккеисты «Динамо-шинника» уступили оппонентам из ХК «Крылья Советов». Сегодня наша команда встретится с «Тайфуном», остальные «Лисы» сразятся с «Крыльями Советов». В городском парке культуры и отдыха скоро откроется новый аттракцион для взрослых и детей «Микс». Он относится к категории семейных и умеренно экстремальных развлечений и станет четвертым в Беларуси. Работы производятся за счет собственных средств парка. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96, 43-10-05, 43-37-54.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
3: Я тебе нужна.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 93 копейки, евро 3,39. За 100 российские дают 3,63 белорусских. Магазины с белорусскими продуктами планируют открыть в Кыргызстане. В этом году стороны подписали дорожную карту на 2026-2030 годы. Цель – поднять взаимный товарооборот до 0,5 миллиарда долларов. Ранее в Бишкеке открылся торговый дом с белорусскими продуктами. Планируется открыть еще 3 таких магазина. Работа над этим идет вместе с кыргызскими предпринимателями. Более 11,5 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили на фабрике «Спартак» за первое полугодие. Удельный вес экспорта в общем объеме отгрузки составил 7,7%. На предприятии завершают модернизацию отделения выпечки вафельного листа. Это позволит расширить ассортимент и нарастить объемы производства. Кыргызстан станет площадкой Евразийского экономического форума в 2027 году. Президент страны отметил важность развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и предложил расширить круг участников форума за счет государств-партнеров и международных организаций. Он заявил это во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Следующее заседание решено провести в Минске с 1 по 2 октября. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 93 копейки, евро 3,39. За 100 российских дают 3,63 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 39 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 82 доллара 4 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дома. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
2: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
1: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Есть время работать и есть время любить. Никакого другого времени не остается.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: Экономика.
1: Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа достигли 14,2 миллиардов долларов, увеличившись за июль на 39,7 миллионов долларов. Этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте на 35,3 миллионов долларов на фоне превышения предложения иностранной валюты над спросом.
0: Образование.
1: Победители интеллектуальных игр от 12 до 17 лет поучаствуют в республиканской образовательной смене с 11 по 25 августа. К ней присоединятся 160 чемпионов и призеров со всей страны. С утра будут проводиться туры интеллектуальной игры «Что, где, когда». После обеда – спортивные мероприятия, а вечером ребят ждет насыщенная культурная программа.
0: В мире.
1: В первом полугодии 2026 года рождаемость в Литве упала на треть. Президент страны предупредил, без решения демографических проблем нация может исчезнуть через 50-80 лет. В 2025 власти зафиксировали антирекордную естественную убыль населения в 19,9 тысяч. Это самое большое число за весь период независимости государства с 1990 года.
0: Вот это да!
1: Новый вид ночной древесной лягушки обнаружили в Коста-Рике. Земноводная ведет ночной образ жизни и неплохо адаптировалась к условиям кофейных плантаций. Его существование находится под угрозой из-за применения сельскохозяйственных химикатов. Они попадают в водоемы, где проходит стадия развития головастиков и наносят им вред. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что с

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

Око. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, с

0: Реклама.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: Экономика.
1: Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа достигли 14,2 миллиардов долларов, увеличившись за июль на 39,7 миллионов долларов. Этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте на 35,3 миллионов долларов на фоне превышения предложений иностранной валюты над спросом.
0: Образование.
1: Победители интеллектуальных игр от 12 до 17 лет поучаствуют в республиканской образовательной смене с 11 по 25 августа. К ней присоединятся 160 чемпионов и призеров со всей страны. С утра будут проводиться туры интеллектуальной игры «Что, где, когда». После обеда – спортивные мероприятия, а вечером ребят ждет насыщенная культурная программа.
0: В мире.
1: В первом полугодии 2026 года рождаемость в Литве упала на треть. Президент страны предупредил, без решения демографических проблем нация может исчезнуть через 50-80 лет. В 2025 власти зафиксировали антирекордную естественную убыль населения в 19,9 тысяч. Это самое большое число за весь период независимости государства с 1990 года.
0: Вот это да!
1: Новый вид ночной древесной лягушки обнаружили в Коста-Рике. Земноводная ведет ночной образ жизни и неплохо адаптировалась к условиям кофейных плантаций. Его существование находится под угрозой из-за применения сельскохозяйственных химикатов. Они попадают в водоемы, где проходит стадия развития головастиков и наносят им вред. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что ж, доброе утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Налимята. Ну что ж, на часах 11.11, понедельник, друзья, 10 августа. Да-да, вы не ослышались. Самый нелюбимый день недели решили нанести на визит прямо в разгар лета. Август на календаре делает этот понедельник, мне кажется, особенно коварным. Пока все нормальные люди мысленно уже собирают чемоданы и считают дни до отпуска, но, возможно, кто-то уже вышел с отпуска, но неважно, календарь настойчиво требует открыть рабочие часы. Но мы-то с вами знаем секрет идеального понедельника. Крепкий кофе, хорошая музыка на волне 95.4 и компания хороших друзей либо рядом коллег. А оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Начинаем неделю вкусно.
1: Включайся, Зефир.

Ну что ж, еще раз доброе утро, летний понедельник, друзья. Мне кажется, это аромат скушенной травы, открытого окна, нагретого асфальта после ночного дождя. Ну что ж, август, друзья, это необычный, интересный месяц, ведь он последний месяц лета, друзья. Так что давайте сегодня договоримся не суетиться, впереди целый практически полмесяца лета, так что не теряем время, наслаждаемся каждым мгновением. И это делаем прямо сейчас на самой сладкой радиоволне с помощью

0: Отличный трек, от руки вверх сияем.
1: Ты невероятный.
0: Ольга Серябкина, Дима Урих, 8901.
2: Дай мне свой номер, бандит.
0: Ну что ж, с вами, ребята, на волне 95.4. Оставайтесь, ведь впереди много чего интересного. Расскажу про погодные условия, конечно, что сулят нам звезды гороскопа. Ну и будет много интересного с 12 до часа, о котором я расскажу немного позже.
3: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

того самого рассвета. Твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. А знаете, что будет с 14 по 26 августа в пригороде Бобруйске? Состоится второй Бобруйский мотофестиваль. Мероприятие пройдет при поддержке Бобруйского районного исполнительного комитета, а место проведения – база отдыха «Лесная сказка». И, кстати, с 12 до часа у нас будет интервью с самим организатором Сергеем Александровичем. Так что не пропустите, а настраивайте волну на 95.4. Будет много чего интересного. И даже пройдет розыгрыш билетов на этот мотофестиваль. Поэтому не пропустите. Радио.

0: Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему на ребята на часах 11:52. Ну что ж, а я напомню, что с 14 по 16 августа в пригороде Бобруйска состоится второй Бобруйский мотофестиваль. Ну что ж, и место проведения — база отдыха «Лесная сказка». И, кстати, с 12 до часа у нас будет интервью с самим организатором Сергеем Александровичем. Не пропустите! А также, прекрасная новость, можно выиграть целых 2 билета на этот незабываемый Бобруйский мотофестиваль. А оставайтесь на волне 95.4, впереди только самое интересное.
1: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси намолочено 6 миллионов 605 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Среди областей лидирует Брестская – 1 миллион 523 тысячи тонн, Минская – 1 миллион 649, Гродненская – 1 миллион 275. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 1797 тысяч гектар. Вытеребрено льна на 89% от плана. Скошено тракторным укосом на площади 780 тысяч гектар. Наличие минеральных удобрений под озимый сев – 120% к плану.
0: Криминал.
1: Житель Минского района лишился сбережений в результате многоэпизодного мошенничества. Выдавая себя за представителей Нацбанка и Министерства связи, злоумышленники выяснили наличие счетов и банков, в которых обслуживался мужчина. Затем обманом принудили его взять кредит и отдать личные сбережения. Пострадавший лишился 264 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
0: В мире.
1: В Германии из-за долгой засухи обнажились камни голода на Эльбе. Валуны считаются предвестниками возможного неурожая. Один из них появился на поверхности возле города Пирна. Всего на камне высечено 20 дат. Самое раннее относится к 1707 году. Обмеление наблюдается в реках Мульде, Шпрее, Найсе. Температура воздуха в стране в ближайшие дни будет превышать 30 градусов. Улучшение ситуации не предвидится.
0: Технологии.
1: Крупнейший на Южном Кавказе дата-центр искусственного интеллекта открылся в Армении. Современный комплекс раскинулся на площади в 200 тысяч квадратных метров. В строй введено 6 тысяч графических процессоров. В центр обработки данных вложено 500 миллионов долларов. Проект позволит стране войти в число ведущих стран мира по объему вычислительных ресурсов для ИИ. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Just when you think you've finally let go, it comes back.

0: Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Понедельник, друзья. Но если вы уже чувствуете приближение выходных по особому гулу, ну, новостной ленте, вам не кажется, уже в эту пятницу, 14 августа, под Бобруйском стартует главное событие лета для всех ценителей скорости и рока. Второй Бобруйский фестиваль примет гостей на базе отдыха «Лесная сказка», друзья. И прямо сейчас у меня в студии организатор всего события Сергей Александрович. Здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Ну что ж, расскажите немного поподробнее об этом фестивале.
1: Ну, что можно рассказать? Фестиваль пройдет очень насыщенно, ярко. Мы стараемся ожидать гостей со всех стран, рады видеть всех. Поэтому любой желающий, не обязательно тот, кто связан с мотокультурой, даже обычные люди, те же автолюбители могут посетить наш фестиваль и, так сказать, познакомиться с мото-жизнью.
0: А еще у нас очень прекрасная новость. В этом часу мы разыграем билет, и даже не один, а целых два билета на мотофестиваль. Расскажите также, давайте поговорим об розыгрыше, да, что нужно сделать нашим слушателям, чтобы они выиграли эти заветные билетики.
1: Да, действительно, сегодня в нашем эфире мы разыграем первые два билета и дадим старт розыгрышу.
0: Да, он продлится практически неделю, да, то есть с понедельника по пятницу, друзья, обязательно включайте самую сладкую радиоволну 95.4 и участвуйте в розыгрыше. Ведь вы можете попасть на этот фестиваль практически бесплатно, просто с нами поиграть и выиграть целых два билета ежедневно с понедельника по пятницу. Ну что ж, мы условия немного расскажем позже, сейчас прервемся на небольшую рекламу. И, конечно же, будем дальше знакомиться с нашим организатором Сергеем Александровичем и более подробно расскажем о мотофестивале.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что же, скоро гул моторов накроет Бобруйск. Уже 14 августа база отдыха «Лесная сказка» превратится в столицу белорусского байкерского братства. А организатор, кстати, у нас прямо сейчас в нашей студии. Сергей Александрович, здравствуйте. Ну что ж, а мы продолжаем наше интересное и необычное интервью на самой сладкой радиоволне. Давайте, да, немножко более подробно поговорим о мотофестивале, который состоится 14 августа. И продлится он до какого числа?
1: До 16 августа. До 16 августа.
0: Прекрасно, здорово. Ну, расскажите немного подробнее об этом фестивале. Что там будет, да? Вот что там, какие, может, будут фишечки? Что-то интересное, необычное.
1: Вот вы хотите все сразу
0: Конечно.
1: узнать.
0: Конечно. Ладно, давайте тогда все по порядку. Хорошо, я буду аккуратно.
1: Ну что ж. Ну, давайте так, расскажу, что сам фестиваль мы решили проводить, так сказать, у нас первый раз в прошлом году мы его провели. Провели очень успешно, все были прям в восторге, поэтому... Отзывы были только положительные.
0: И мы, я в этом не сомневаюсь,
1: мы командой приняли решение, что мы продолжим двигаться в данном направлении. И с каждым годом все раскручивать, раскручивать наш фестиваль, чтобы он был более популярен, более яркий и доставлял все больше и больше радости всем гостям.
0: Хорошо, давайте начнем сначала. Какова цель этого мотофестиваля?
1: Ну, цель, я думаю, самая простая – это объединить не только мотолюбителей, но и таких людей, граждан, которые хотят познакомиться с данным движением. Поскольку само движение, мотодвижение сейчас набирает безумно обороты.
0: Да,
1: и
0: согласна.
1: Среди ребят все больше и больше появляется девочек.
0: Согласна, потому что я тоже, моя была когда-то мечта покататься на мотоцикле, прокатиться. Но сейчас более так серьезно, может быть, займусь в будущем. Да, смотрю, девушек больше. А как вы к этому относитесь?
1: Ну, как можно сказать? Положительно. Как еще можно сказать к девушкам на байке? Но девушки есть девушки. Это здорово, да. Поэтому к этому только положительно. И, скажем так, разбавляет мужскую компанию.
0: Хорошо. А мне вот интересно, как такая идея вот пришла, чтобы вот создать вот такой мотофестиваль организовать?
1: Ну, вы знаете, идея,
0: откуда?
1: Скажем... Ну, команда у нас уже такая есть, состоявшаяся, и как-то один из вечеров мы сидели и думали, как-то нам разнообразить жизнь нашего города, и хотелось бы как-то, чтобы были байкеры Бобруйска не только, вот, есть свободные байкеры Бобруйска, а все-таки как-то они... принимали участие в какой-то более массовой жизни, то есть показали свой город, в который могут приехать другие ребята с других городов, регионов, с других стран. Поэтому показать, что у нас мотодвижение тоже ярко развивается и очень популярно. Поэтому, ну, как-то сообщить людей вместе, потому что это... Когда проходит сам мотофестиваль, это не только там рев моторов и громкая музыка роковая, но это и общение среди всех участников мотофестиваля. И общение довольно-таки интересное. Много кто-то узнает от старого, так сказать, поколения, более взрослого, да, поскольку...
0: Передают опыт, да.
1: Да, передают. И просто безумно интересно посидеть, пообщаться на каждом новом фестивале с кем-то новым участникам, узнать что-то новое, интересное.
0: Но я знаю, что вы тоже любитель, даже можно сказать, не любитель, а профессионал в этом деле. Откуда у вас вообще появилась любовь к мотоциклам?
1: Ну, любовь появилась еще в детстве. Наверное, мечта каждого мальчишки иметь. В те времена это были Карпаты, мопеды, такой мотоцикл, это была несоизмеримая роскошь. И только там где-то у дедушки, да, у отцов были тогда явы, ежи, минчики. И вот,
0: наверное, это, наверное, казалось что-то недостижимое. Да,
1: да? Что-то недостижимое. И когда все-таки этот в 12 лет я попробовал по-настоящему мотоцикл, это был минский наш белорусский мотоцикл 125 кубиков, это было, ну, просто вау.
0: И все, да? И с этого все началось.
1: Да, с этого все началось, как бы, ну и тем же временем немножко приостановилось. потому что уже более серьезно я стал заниматься вот данным движением уже в довольно-таки взрослом возрасте, осознанно к этому подошел.
0: Ну, примерно, во сколько, если не секрет, конечно.
1: За 30.
0: Ну, значит, как раз время мое пришло, да? Значит, еще мне можно, да?
1: Да, я думаю, данным движением можно увлекаться и в любом возрасте. Главное, к этому делу подходить с холодной головой.
0: Осознанно, серьезно, да.
1: Это... мотоцикл может не прощать ошибок. Здесь
0: согласна.
1: Надо да. быть уверенным не только в себе и нести ответственность за себя, но ты несешь также ответственность за окружающих. Потому что мотоцикл все же это мощь, это скорость, драйв, но и в тот же момент какая-то опасность, которой ты управляешь, и ты должен за нее отвечать.
0: Хорошо, но мы давайте перейдем к более приятным моментам. Напомню, что в этом часу в прямом эфире мы разыграем не один, а целых два билета на незабываемый Бобруйский мотофестиваль, который состоится в пригороде Бобруйск с 14 по 26 августа. Ну какие же у нас условия, Сергей, чтобы выиграть в прямом эфире целых два билета?
1: Ну, для старта мы выбрали довольно-таки... простые условия, чтобы дать старт недельному розыгрышу. На сегодняшний день достаточно всего лишь указать первому, кто счастливчик укажет первых три самых популярных класса мотоциклов, тот и окажется владельцем двух пригласительных билетов.
0: Так что мотайте, друзья, на ус. Отправляйте три самых популярных класса мотоцикла в виде СМС на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже определится счастливчик.
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано в Беларуси.

0: Планируйте, друзья, выходные, а отправляйтесь туда, где встречаются стали хорошая музыка. С 14 по 16 августа в пригороде Бобруйска пройдет второй городской мотофестиваль. Это отличная новость. Ведь в нашей студии организатор этого мероприятия Сергей Александрович. Еще раз здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте, да.
0: Ну что ж, мы продолжаем говорить о необычном, но, мне кажется, шикарном мероприятии в Бобруйском мотофестивале. Ну что ж, хочу у вас также дальше спросить, как вы до этого додумались, откуда эта идея к вам пришла, чтобы создать это незабываемый фестиваль?
1: Ну, идея общая нашей команды. Как я уже ранее говорил, что один из вечеров мы сидели, обсуждали свои дальнейшие какие-либо планы, чем можно заняться, как можно развить и показать мотодвижение, что это не только прям суровые байкеры, такие
0: парни,
1: бородатые,
0: да?
1: Парни, да, которых там надо бояться, а все-таки мотодвижение открыто для всех, и оно довольно-таки интересно. Поэтому мы пришли к такому мнению, что стоит...
0: А много у вас было людей? Ну вот, например, там вы вдвоем сидели,
1: нет,
0: втроем.
1: Нет, команда у нас довольно-таки немаленькая. У нас около 20 человек в Бобруйске.
0: Ничего себе.
1: Да, мы долго так, помимо того, чтобы провести... Пришли к моменту, чтобы будем пробовать провести мотофестиваль. Также пришли к тому, что мы придумали свою эмблему.
0: Вот, да. С этого места, пожалуйста, поподробнее,
1: да,
0: мне это очень интересно.
1: Обсуждений было очень много, обсуждения были интересные, предложения были довольно-таки яркие.
0: А как, голосовали или какие?
1: Ну, как-то, знаете, голосовали.
0: Или жребий тянули?
1: Нет, ну, в принципе, делали такие довольно-таки изначально сырые наброски нашей эмблемы. И так один на один накладывая, у нас так получилась довольно-таки яркая эмблема. Это часть нашего герба города Бобруйска, на котором указаны классы мотоциклов. Непосредственно сами, да, мотоциклы.
0: Конечно, как же без них, естественно.
1: Да, то есть дата, когда наш город, получается, самая ранняя упоминание нашего города.
0: Да.
1: Ну и как-то к самому фестивалю уже наш, наверное, самый узнаваемый символ — это бобер.
0: Естественно. Вот, да. Короче, мотоцикл и бобер.
1: Да. В этом году эмблема фестиваля получилась очень такая яркая, такая, можно даже сказать, слегка брутально.
0: Брутально, только что хотела сказать. Я смотрю просто сейчас на данный момент на эту эмблему, эту картинку. Она шикарная, действительно. И те люди, которые посетят мотофестиваль и это увидят, действительно вам понравится. Не только эмблема, не только картинки, но, естественно, сам фестиваль. Что же будет интересного на мотофестивале?
1: Ну, вы знаете, интересного будет очень много.
0: Не сомневаюсь.
1: Но я бы не хотела раскрывать все тайны.
0: Конечно.
1: Могу, так сказать, приоткрыть слегка завесу, да. И, ну, раз вы уже так просите, ну, давайте, возможно, я вам приоткрою завесу одного из конкурсов.
0: Так, уже интересно, барабанная дробь.
1: Я думаю, все помните такую детскую игру Цуефа, да? Камень, ножницы, бумага.
0: Конечно.
1: Ну вот, мы ее слегка так доработали, раскрутили по максимуму, прям... Очень она получилась яркая, когда сидят напротив, да, неважно, два парня, две девчонки, но получается очень ярко. Ну, как вам сказать, давайте чуть-чуть раскрою. Каждый, есть буквально пять подходов, пять возможностей, да, победить своего соперника, но за каждый проигрыш ты получаешь маленькое такое... Смешное наказание.
0: О, а но... что же за наказание?
1: Нет, но...
0: Или это пока тайна небольшая?
1: Это, скажем, наказание не страшное, а довольно-таки очень веселое. Просто публика будет уже опробована. И вы знаете, все, кто стоят вокруг данного конкурса зрителей, они просто от смеха плачут. Я лично сам просто до слез разрыдался.
0: Это уже интрига. Слушатели дорогие, вы смотрите. Так что обязательно участвуйте в мотофестивале, не только как зритель. Ну, а вот интересно, как попасть на этот мотофестиваль?
1: Ну, вы знаете, у нас в этом году мы довольно-таки обширно запустили рекламу. Это и соцсети, и вот сейчас в в этом году телерадиовещание, за что мы отдельно, конечно, благодарны за данную помощь. Но на сам фестиваль довольно-таки легко попасть. Это уже можно посмотреть в соцсетях, даже на нашей страничке «Байкеры Бобруйска» в том же Инстаграме, да, посетить страничку, где тоже указаны геолокация, место проведения, время, даты, все это. То есть довольно-таки приехать может любой гость, житель города, да, желающий. На автомобиле, на такси, то есть, ну, добраться довольно-таки просто. Здесь рядышком, возле лагеря «Мечта», который у нас действующий, и рядом с ним лагерь «Лесная сказка», на базе которого и будет проходить мотофестиваль. Приезжаете, проходите КПП.
0: А в какое время хорошо приезжать? Вот заранее надо приезжать. Вот во сколько примерно?
1: В любое время можно
0: приехать.
1: Хорошо,
0: а во сколько будет наш фестиваль?
1: Ну, вы знаете, в пятницу 14 числа обычно к вечеру начинают уже заезжать гости. Но это в основном гости с других городов, которые едут издалека, и они стараются приехать пораньше, чтобы... Основной день это, получается, пятница.
0: Так.
1: Ой, извините, в пятницу заезжают 14-го, 15-го это суббота, основной день проведения. И все стараются вот издалека заехать в четверг, уже расположиться. Кто-то располагается в палатках очень. Ну, это, наверное, классика такая жанра, когда издалека байкер едет с палаткой.
0: Вот так, даже с палаткой со своей.
1: Да, очень много с палатками приезжают. Вы знаете, даже в том году очень много было с детьми, поскольку и в том году мы проводили отдельный конкурс такой, ну, не конкурс, а мероприятие такое для детей. И в этом году, знаете, мы тоже позовем обязательно, как и в прошлом году, детей из детского дома. Поскольку это
0: прекрасно.
1: Дети, которые тоже, ну, немножко обделены,
0: только
1: скажем так.
0: Получается, не внимание. Только могут взрослые там
1: нет,
0: быть,
1: нет,
0: и дети любого возраста.
1: И дети тоже, да. Ну, для детей будет отдельная программа, и будет в субботу она в 12 часов где-то.
0: Это 15 августа.
1: Да, да, в момент, когда пойдет мотоколонна в наш любимый красивый город Бобруйск. В этот момент будет стартовать программа для детей. Это будут аниматоры, это будут для них конкурсы, для них будут призы.
0: Здорово.
1: Поэтому даже если кто-то приедет со своим ребенком, приедет на автомобиле, не сможет принять участие, да, нет возможности, нету байка и еще... скажем так, не связанные с мотодвижением.
0: Это я они... еще пока. Все впереди.
1: Могут, скажем так, для увеселения ребенка, чтобы его как-то развлечь, могут принять участие в детской программе. И чтобы как-то ребенку тоже было комфортно.
0: Здорово, прекрасно.
1: Да.
0: Это очень здорово, но мы же сейчас находимся в нашей незамечательной, самой сладкой радиоволне в студии. И что же мы делаем? Мы прямо сейчас разыгрываем целых 2 билета на Бобруйский мотофестиваль. И какие же условия, расскажите, Сергей,
1: ну,
0: чтобы выиграть
1: нас...
0: прямо сейчас,
1: да.
0: В этом часу?
1: Условия у нас для старта розыгрыша простые. Мы не стали, как я ранее уже говорил,
0: усложнять. Зачем? Да, мы только-только начинаем раскачиваться.
1: Только разогреваемся, да. Поэтому, чтобы выиграть сегодня 2 пригласительных билета, надо прислать 3 класса самых популярных байков, которые вот прям...
0: Самые популярные, да,
1: да, являются вот такими популярными, которые прям вот можно... так сказать, на пальцах пересчитать и показать.
0: И
1: они
0: показать.
1: Прям в каждом городе, их столько, очень много, и с каждым годом все больше и больше.
0: Отлично, ну отправляйте свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544 и выиграйте целых 2 билета на мотофестиваль, который состоится с 14 по 16 августа в пригороде Бобруйска.
2: Радио без

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, друзья. И мы продолжаем наше необычное и интересное интервью с организатором Бобруйского второго мотофестиваля Сергеем Александровичем. Ну что ж, мы продолжаем вам рассказывать и вещать о разных интересных фишках Бобруйского мотофестиваля. И что же вы дальше расскажете нам? Поделитесь какими-то моментами?
1: Хотите конечно, все больше конечно. И больше все тайны вытянуть из меня.
0: Да, естественно.
1: Ну, вы знаете, ну давайте откроем самую, наверное, такую популярную, и, наверное, которую многие ждут, это, конечно, проезд мотоколонны. Мотоколонна ожидается немалая, мотоколонна ожидается яркая, поскольку все участники мотоколоннов стараются, чтобы его железный конь был самым чистым, самым сверкающим, привлекал к себе внимание.
0: Самым лучшим, да?
1: Да, самым лучшим. Даже есть ребята, которые прям подходят к этому с таким энтузиазмом,
0: с креативом,
1: да, и креативом. Прям даже специально костюмы какие-то. О-о-о. Кто-то шьет, кто-то покупает. Кто на что горазд. Да, есть такие ребята, которые прям вот, они хотят показать не только свой байк, но они хотят показать себя, что вот они такие веселые, интересные, и с ними не страшно общаться, а наоборот приглашают к общению и располагают к нему.
0: Привлекают, да? Это очень
1: поэтому,
0: интересно.
1: Да, 15 числа в субботу пройдет мотоколонна. Старт мотоколонны от лагеря будет в 11 часов утра. Мы проедем вокруг нашего любимого города по Кольцевой в сторону, получается, со стороны лагеря через по Кольцевой в сторону Титовки. И уже колонна, да, зайдет через Новый мост, получается, на Ледовый дворец, улица, господи, Апермана, если я не ошибаюсь, да, вы, наверное,
0: ну,
1: меня поправьте.
0: Ледовый дворец, все знают,
1: да,
0: все
1: Ледовый
0: наши
1: дворец,
0: жители города и даже гости,
1: где,
0: которые не раз побывали, поэтому
1: где,
0: не переживайте.
1: Да, где колонну будет встречать как глава города и глава района. Вот Максим Николаевич, надеюсь, даже примет участие в том, чтобы впереди,
0: да,
1: в колонны
0: события,
1: проехать. В том году, кстати, он тоже принял участие. Это было приятно, это было интересно.
0: Конечно.
1: Поскольку, ну, все-таки глава города и в таком интересном мероприятии принимает участие. Ну, конечно, почему приедем на Ледовый дворец? В том году из гостей появилось, скажем так, много интересных вопросов. Люди краем так уха, да, слышали про нашу крепость. Всем очень интересно.
0: Даже, мне кажется,
1: что
0: не
1: это?
0: Краем уха. Многие на слуху.
1: Многие на слуху, да. И начинали задавать вопросы, а как, а где, а как посмотреть, кто может рассказать. И в этом году у нас с ребятами, ну, командой организаторов появилась одна из идей, чтобы проехать не только колонной через город Бобруйск, но и для гостей, скажем так, организовать маленькую экскурсию. Вот когда колонна прибудет на Ледовый дворец, у нас есть мемориал жертвам, да, Великой Отечественной, да, так называемый куб. Там колонна прибудет из мотопробега, где нас будут встречать. Также могут присоединиться любые жители города Бобруйска послушать, поскольку, ну, там будут напутствующие, так сказать, слова от главы города, от главы района.
0: Ну, это, конечно, это без,
1: да,
0: этого никуда.
1: Да,
0: не,
1: небольшую, возможно, мы от, у нас вместе с байкерами Бобруйска сам мотофестиваль еще мы делаем совместно с мотоклубом «Восьмой регион». Да, поскольку создать мотофестиваль — это не так просто, это очень тяжело, это объемная, огромнейшая работа,
0: как это сложно, да,
1: которую мы уже ведем
0: это
1: не первый
0: работа,
1: месяц.
0: Да.
1: Я вам даже немножко так раскрою карты. Это работа несколько месяцев. Поэтому будут представители.
0: Прям очень серьезно к этому готовитесь,
1: да, да.
0: Прям максимально,
1: будут
0: очень много сил, усилий. Ну да, я вот смотрю даже по программе, слушайте, ну как мне, девочки, что интересно, дискотека.
1: Дискотека будет, да. Ну давайте это чуть-чуть я вам позже еще открою.
0: Немножко опустим, да. Так что, друзья, будет дискотека.
1: Ну а так, как бы, уже как ранее сказала, появилось желание, много было вопросов. метров, помимо того, что будет прохватом на Ледовом дворце, где непосредственно располагается мемориальный у нас комплекс жертвам Великой Отечественной войны, где желающие смогут возложить цветы вместе с главой города. Также будет проведена небольшая такая экскурсия нашим краеведческим музеям. Они расскажут о нашей крепости, они расскажут о жизни крепости во время Великой Отечественной войны, как она действовала.
0: Это настолько насыщенная программа, да, что
1: да,
0: даже
1: программа такая. Да, будут музей. Задействованы работники нашего музея, да. После чего мы пешим шагом пройдемся, рядышком находится собор Александра Невского, можем посетим. Любой желающий сможет зажечь свечу для какой-то своей либо памятной даты, либо еще для чего-то. То есть, посетить такой сильное такое место.
0: Духовное.
1: Да, духовное. После чего уже непосредственно колонна во главе нашего Максима Николаевича, который поведет далее колонну по городу. Да, мы двинемся через весь город по улице Минской, где уже жители города могут подойти к обочине дороги и более близко рассмотреть, так сказать, и услышать рев моторов.
0: Обязательно мы будем, обязательно.
1: Да,
0: я думаю, в первую очередь.
1: Я думаю, ребята не пожалеют и, немного пошумят. Я думаю, так сказать, власти наши не будут чуть-чуть нас за это ругать, что мы немножко пошумим в городе.
0: Мне кажется, они будут даже рады, потому что это действительно очень нужное и шикарное мероприятие.
1: Да, вы знаете, действительно, потому что вот даже когда 1 мая, да, мы делали совместно с городом, был и мотопробег, и велопробег. Вы знаете, очень было интересно, ярко, и нашим жителям города это очень понравилось.
0: Потому, я не сомневаюсь,
1: да,
0: конечно.
1: Да, правда, немножко погода подвела нас, но это было не страшно.
0: Да не главное погода. Погода главное, чтобы в душе было прекрасное, солнечное, правда?
1: Душе, я
0: и
1: думаю,
0: настроение.
1: Всех у нас солнечное.
0: А настроение вы подняли. И я уверена, что с 14 по 16 августа будет также не менее шикарное мероприятие и, естественно, настроение.
1: Настроение, да, вы уже так прям вытягиваете из меня все тайны. Уже про дискотеку вытянули. Да, дискотека, вы знаете,
0: почему?
1: Будет интересная.
0: Почему? Я смотрю просто программу. Я посмотрела по программе,
1: да.
0: Неправда. Вот да, будет, например, 14 августа дискотека. А вот я смотрю еще 15-го пенная дискотека.
1: Да, будет пенная дискотека.
0: Так что, друзья,
1: будет
0: готовьтесь.
1: Будет очень много пены. Желательно, так сказать,
0: Берите сменку,
1: берите
0: на всякий случай.
1: Да. Кто-то может быть в купальном костюме, кто-то берет с собой сменку, кто как. Вообще это очень весело, когда очень много пены, прям тебя накрывает с головой, и ты просто танцуешь, отдыхаешь под свою любимую там песню, да?
0: Тем более под открытым небом, под звездами.
1: Знаете,
0: с 23 часов 30 аж до 2 ночи будет пьяная дискотека.
1: Тогда уже, раз уже на то пошло, откроем еще маленькую завесу.
0: Ура, я этого добилась. Внимательно слушаем, друзья.
1: Вы знаете, мы сделали такую походную баньку.
0: Боже ты мой.
1: Вы знаете, в прошлом году мы ее опробовали, да, и она настолько великолепно людям понравилась, мы ее даже немножко в этом году доработали, чтобы это было более комфортно и приятное посещение. Поскольку она находится такой бережок, пляж, где можно будет и позагорать, и отдохнуть.
0: Мечта. И пенная дискотека, и банька, слушайте. Это вообще же прекрасно. Так что обязательно посетите мотофестиваль. А еще мы можем разыграть даже, точнее, мы разыгрываем
1: два
0: билета.
1: Да, мы разыгрываем билеты. Раз уже так, будет всем весело и... Больше раскрывать тайны не буду. Просто скажу, что приезжайте, обязательно приезжайте.
0: Больше не буду мучить вас, ладно.
1: Сюрпризов стараемся сделать побольше. Стараемся сделать, чтобы это было интересно. Поскольку в этом может принять участие даже в любом конкурсе, еще раз повторюсь, не только ребята, которые и девочки связаны с мотодвижением, но и любой гость, который посетит наш мотофестиваль, он сможет принять участие в любом конкурсе, лишь бы было желание и никакого стеснения, поскольку это весело, интересно и положительно.
0: Ну что ж, еще раз расскажем, что у нас за розыгрыш и что нужно сделать, чтобы выиграть эти данные билеты.
1: Да, сегодня мы даем старт розыгрышу. И сегодня на старте мы разыгрываем 2 пригласительных билета сразу. Угу. Чтобы их выиграть, надо прислать 3 класса, самых популярных класса мотоциклов.
0: На короткий номер радио, да, 9544. Времени у нас совсем осталось мало, а счастливчика тогда мы объявим уже в следующем часу.
2: Радио Зефир.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Уссурийске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Рабочая неделя Александра Лукашенко стартует со встречи с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. В повестке – совершенствование белорусско-российского сотрудничества, развитие межпартийного взаимодействия.
0: Экономика.
1: В Китай с мая по июнь отгружено 16 тонн кобринского мороженого. Жители Поднебесной ценят его за натуральные наполнители. Отечественный продукт также поставляется в Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. На Россию приходится более 80% экспорта. За прошлый год он составил 126 миллионов долларов. Всего на заводе выпускают более 50 видов мороженого.
0: В мире.
1: Продовольственная безопасность Франции находится под угрозой. Причина – экстремальные температуры и засуха. Страна получит самый низкий урожай кукурузы за 45 лет. Производство пшеницы упало до 8%. Весенние посевы подсолнечника и свеклы оказались под двойным ударом. Фермеры столкнулись с ростом цен на удобрения. Для восстановления после лета им потребуются миллиарды.
0: Вот это да!
1: Ученые выяснили, самый дальний перелет среди насекомых совершает стрекоза-бродяжка рыжая. Насекомая весом в доли грамма преодолевает до 18 тысяч километров. По дальности перелетов она обогнала бабочку-монарха. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Да, наше интервью закончилось, но мы не успели закончить наш розыгрыш в прямом эфире. А с организатором мотофестиваля Сергеем Александровичем мы разыгрывали 2 билета, друзья.
1: Да, все верно. Разыгрывали 2 билета, и розыгрыш получился довольно-таки интересный. Поэтому есть у нас уже победитель, которого можно, так сказать, огласить. Но мы назовем только последние 4 цифры номера телефона. Это абонент, номер телефона 4 цифры 6044.
0: Да, мы вас поздравляем, и выиграли целых 2 билета на мотофестиваль. А какой мотофестиваль?
1: Бобруйский.
0: Мотофестиваль, который пройдет
1: с 14 по 16 августа. Это буквально вот через пару дней.
0: Спасибо вам огромное, Сергей, за очень интересное и насыщенное интервью. Ну что ж, еще раз поздравляем нашего победителя. Я надеюсь, что вы, Сергей, не последний раз к нам приходите. Было очень интересно, здорово.
1: И я надеюсь, тоже.
0: Обязательно, друзья, приходите на мотофестиваль, который начнется с 14 августа. Пройдет он
1: на базе лесной сказки возле лагеря «Мечта», недалеко от деревни Сычково. Будем рады видеть всех. Все, кто изъявит желание, мы рады всем.
0: Спасибо вам огромное. Ну что ж, остаемся на самой сладкой радиоволне. Ведь у нас будет ежедневно с понедельника по пятницу, то есть до 14 августа, будем разыгрывать по 2 билета на мотофестиваль с 13 до 14 часов, друзья.
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

Итак, середина часа, на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимяна. Ну, давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А сегодня напомню, что начало рабочей недели, понедельник, 10 августа. И советуют нам звезды укреплять связи, особенно те, что точно повлияют на будущее. Карьера сейчас может взмахнуть ввысь, если заручиться правильной поддержкой. Не стоит в этот день игнорировать мелкие неприятности. Беремся за них сразу. Ведь уже завтра не могут стать, ну, саблезубыми проблемами, справиться с которыми сразу, ну, никак не получится. Очень важно провести вечер в компании любимого человека. Он вдохновит вас, направит в правильный путь, опять же, зарядит вас нужной энергией и поможет построить верные планы на будущее. А если мы сейчас не влюблены, ну, говорим с близким другом или подругой. Они-то поддержат. А вот верить гороскопу или нет, я на Лимята говорю, как всегда, это дело каждого. Ну, оставаться-то на волне 95.4 обязательно. Z. Зефир.

говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я следую шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

На календаре у нас 10 августа, понедельник. И если вы сегодня проспали будильник, не успели выпить кофе и до сих пор размышляете, стоит ли вставать с кровати, у вас есть железное оправдание. Да, уже полдня прошло, но все же можно немного полениться, ведь день лени сегодня. Отличный праздник для понедельника, не правда ли, друзья? Пока весь мир пытается войти в работу, рабочий ритм после выходных, то многие разрешают себе немного побездельничать. Девиз этого дня прост. Отдых – это такая же важная работа, как и сама работа. Кстати, пока мы тут с вами пытаемся раскачаться, ученые из Стэнфорда выяснили, что самой ленивой страной в мире является Индонезия. А мы, кстати, одна из самых активных наций. Но ради такого дня можно сделать исключение. Можно отложить немного дела хотя бы на 5 минуточек. Впереди рабочая рутина. Ну, конечно же, мы проводим ее с хорошим настроением и на самой сладкой радиоволне.

привычка. Да, может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александру Лукашенко вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. Ее передал председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе. Награда президенту Беларуси присуждена за неустанную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира, постоянные усилия по укреплению союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран.
0: Криминал.
1: Минчанка попалась на уловки аферистов и потеряла все сбережения. Злоумышленники представлялись сотрудниками различных государственных ведомств и применяли многоступенчатую схему обмана. Под предлогом избежания проблем с законом жертве велели оставить наличные в указанном месте. В два этапа она передала мошенникам около 62 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.
0: В мире.
1: В Литве зафиксирован небывалый всплеск банкротств. За первый квартал 2026 года суд открыл 220 дел о неплатежеспособности компаний. Сообщается о колоссальных задолженностях со стороны ликвидированных фирм. Бизнес-кризис связан с ростом производственных издержек и падением покупательной способности.
0: Технологии.
1: Илон Маск показал проект крупнейшего в мире завода по производству чипов. Они будут использоваться в человекоподобных роботах, роботизированных такси, космических центрах обработки данных SpaceX. Площадь объекта составит около 9,3 миллионов квадратных метров. О запуске проекта официально было объявлено 22 марта. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

Ну что ж, сегодня понедельник, день тяжелый для многих. Начинается еще, бывает даже с утренней ссоры на тему того, кто вчера забыл вынести мусор или чья очередь гулять с собакой. Да, я про отношения. Но не надо расстраиваться, друзья. Лучше вообще дарить друг другу подарки, ну, чтобы задобрить, естественно, или загладить то же самое вино. Вот только есть один нюанс. Чаще всего в бархатных коробочках оказывается не то, что надо, и не то, что мы, девочки, с вами хотим. Так что, друзья, дарите, друзья, друг другу без повода, и не будут у вас никаких ссор. Ну что ж, а мы продолжаем наш дневной эфир на самой сладкой радиоволне.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Дневной зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин,

0: На часах 14.32. Вы слушаете Зефир ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, мы продолжаем делать этот понедельник, 10 августа, чуточку теплее. Ведь август — удивительный месяц. Календарь кричит о том, что лето в самом разгаре. Солнце должно жарить, а вот биологические часы уже настойчиво намекают на скорое 1 сентября и окончание сезона отпусков. И все это приправлено классическим понедельником, друзья. Ну, такое ощущение, что природа решила взять от лета последнее, самое спелое. Но пока офисный календарь требует срочно закрывать все рабочие моменты перед осенним сезоном. Кстати, именно сегодня синоптики обещают нам классический летний понедельник. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Впереди еще 3 недели лета. Это целых 21 день для того, чтобы допить остывший утренний кофе на балконе, съесть арбуз прямо над раковиной и оставить кондиционер включенным на ночь. Или сорваться вечером после работы на ближайший водоем. Так что понедельник – это только первые 2 часа тяжелые. А потом же мы так втягиваемся, как мы это и сделали на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

Ну что ж, понедельник, 10 августа, друзья, вы слушаете Зефир ФМ. А вот говорят, что женской дружбы не существует. Ну вот это мы-то прирожденные якобы соперницы с вами, девчонки. И даже исследование показало, что в последнее время женская дружба во всем мире исчезает. А 60% девушек перестали делиться личной жизнью с подругами. Но давайте посмотрим на реальность этого понедельника. Например, вот кто вчера вам вечером скинул в мессенджер геолокацию той самой распродажи со словами «Беги, там осталось твое платье»? Или кто рано утром решил позвонить и спросить, как ваше самочувствие после пятничного вечера? И кто просто прямо сейчас держит наготове телефон, чтобы выслушать ваше нытье о том, как тяжело выходить на работу после выходных? Да, статистика может молчать, но наши телефоны говорят громче. Женская дружба, я считаю, это самый честный и работающий антидепрессант. Это когда тебе не нужно придумывать отмазки или объяснять, почему там потратили куда-то свои денежки или время. Ну и, кстати, психологи уверяют, крепкие женские связи буквально снижают уровень кортизола, гормона стресса. Так что те 10 минут, которые вы потратите на сплетни у кулера или обсуждение новой серии любимого сериала, сегодня это не прокрастинация. Это наша законная психотерапия. Инвестиция, так сказать, в собственное спокойствие. Поэтому, если ваша подруга онлайн, напишите ей прямо сейчас что-то хорошее. Ну, а пока она печатает ответ, я вам включу, конечно же, классные хиты на Зефир ФМ. А я напомню, с вами была Налимята в прямом эфире на самой сладкой радиоволне. Мое эфирное время завершилось, но мы услышимся уже завтра с 11 утра. Зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России на встрече с Александром Лукашенко. Белорусский опыт очень востребован, уверен Геннадий Зюганов. Особенно это касается патриотического воспитания молодежи, развития машиностроительного комплекса.
0: Детали.
1: Более 146 тысяч иностранцев из 38 стран посетили Беларусь по безвизу с начала года. Большинство путешественников приезжали из Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия безвиза нашу страну посетили 1 404 595 жителей Европы. Решение о продлении безвизового въезда действует до 31 декабря 2026 года включительно.
0: В мире.
1: Великобритания ежегодно теряет 125 миллиардов фунтов стерлингов из-за неработающих представителей поколения Z. Люди настроены пессимистично. Стоимость жизни растет. Искусственный интеллект меняет ситуацию в экономике. В сфере молодежных служб Англии расходы сократились на 76%. Инвестиции в школьные здания сократились на четверть. Социальные работники уволены.
0: Технологии.
1: ИИ-модуль начали тестировать на спутнике «Самарканд-2028». Космический аппарат создан при поддержке китайской компании. Он будет фильтровать и анализировать информацию еще до ее отправки на Землю. Поможет в сельском хозяйстве, экологическом мониторинге и управлении природными ресурсами. Появление ноу-хау стало важным этапом в развитии национальной космической программы. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. Будет актуализирован перечень мест размещения и типов ЭЗС, супербыстрых электрозарядных комплексов ПО «Беларуснефть» и входящими в него организациями. Определяются перечни медленных ЭЗС для создания государственной зарядной сети.
0: Город.
1: 15 августа в Бобруйске пройдет масштабный мотофестиваль, который соберет любителей мотокультуры со всей страны. Главная площадка – территория бывшего детского лагеря «Лесная сказка». В программе «Живая музыка», мотопробег по знаковым местам Бобруйска, конкурсы, развлечения, детская программа.
0: В мире.
1: Температура поверхности Мирового океана достигла рекордно высокого уровня для июля. За пределами холодных полярных регионов она поднялась до отметки в 20,96 градуса. Аномальная жара и засуха – серьезные экологические угрозы для экономики Европы. В июне они обошлись фермерам в 2 миллиарда евро в виде потерянного урожая.
0: Новости спорта.
1: Белорусские пловцы стартовали на чемпионате Европы в Париже. Континентальный форум собрал спортсменов из 49 стран. Полуфиналы состоятся сегодня вечером. Медали будут разыграны 11 августа. В понедельник определятся призеры на 400-метровке комплексом у мужчин, а также в двух эстафетах 4 на 200 метров. Соревнования продлятся по 16 августа. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы. 8044-550-3030.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь. Одержимость рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись. Антарктида начинается здесь.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 94 копейки, евро 3,39, за 100 российские дают 3,62 белорусских. Минский моторный завод будет производить двигатели мощностью от 450 до 600 лошадиных сил. Они зарекомендовали себя как надежные силовые агрегаты для сельскохозяйственной, коммунальной и строительной техники. В 2025 году предприятие получило государственный знак качества. Продукция поставляется на конвейеры более 50 предприятий Белоруссии, России, стран СНГ и дальнего зарубежья. На Гомельском химическом заводе реконструируют сернокислотное производство. Вещество необходимо для выпуска фосфорных удобрений. Новое оборудование будет энергоэффективным. Это поможет нарастить мощности с нынешних 700 тысяч тонн сернокислоты до 1 миллиона тонн. Сэкономить на приобретаемом топливе получится 3,8 миллиона долларов. Аномально жаркая погода в Западной Европе и засуха могут обойтись экономике Евросоюза в 180 миллиардов евро. ВВП объединения потеряет 1%. Это будет вызвано потерями в сельском хозяйстве, энерговыработке, ростом продовольственных цен, а также перебоями в работе транспорта. Наибольший урон понесут экономики Франции, Италии, Испании и Бельгии. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 93 копейки, евро 3,39, за 100 российские дают 3,63 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 41 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 3 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно, возможны осадки. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 18. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 63%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

Когда ты не со мной, так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной, я тебе.

0: Важно не найти смысл жизни, а не терять связь с ним.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александру Лукашенко вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. Ее передал председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе. Награда президенту Беларуси присуждена за неустанную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира, постоянные усилия по укреплению союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран. В Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России на встрече с Александром Лукашенко. «Белорусский опыт очень востребован», – уверен Геннадий Зюганов. Особенно это касается патриотического воспитания молодежи, развития машиностроительного комплекса. Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа достигли 14,2 миллиарда долларов, увеличившись за июль на 39,7 миллиона долларов. Этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте на 35,3 миллиона долларов на фоне превышения предложения иностранной валюты над спросом. В Беларуси намолочено 6 миллионов 605 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Среди областей лидирует Брестская – 1 миллион 523 тысячи тонн, Минская – 1 миллион 649 тысяч, Гродненская – 1 миллион 275 тысяч. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 1797 тысяч гектар. Более 146 тысяч иностранцев из 38 стран посетили Беларусь по безвизу с начала года. Большинство путешественников приезжали из Литвы, Латвии и Польши. Решение о продлении безвизового въезда действует до 31 декабря 2026 года включительно. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Будет актуализирован перечень мест размещения и типов ЭЗС – супербыстрых электрозарядных комплексов ПО «Беларусьнефть» и входящими в него организациями. В Китай с мая по июнь отгружено 16 тонн кобринского мороженого. Продукт также поставляется в Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. За прошлый год экспорт составил 126 миллионов долларов. 15 августа в Бобруйске пройдет масштабный мотофестиваль. Главная площадка – территория бывшего детского лагеря «Лесная сказка». В программе «Живая музыка», мотопробег по знаковым местам Бобруйска, конкурсы, развлечения, детская программа. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно, возможны осадки. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 18. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 63%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.

0: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Гады в мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного августовского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего подкаста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. От якутяночки летит привет с посланием. Мой Алексеюшка, сегодня ничего особенного не случилось, просто хотела, чтобы ты знал. Я очень рада, что ты у меня есть. Люблю тебя. Барматову Алексею передайте, пожалуйста, огромную благодарность за уютный дом и приют временный, за кофе отдельное спасибо. Я здесь в раю. Ждем тебя. Всем легкой недели желает Светлана Дегтярева. Очень душевный и домашний приветик отправляется родной шмадженьке. Хочу пожелать тебе только положительных эмоций, больше улыбок и чудесного настроения. А я уже считаю дни до нашей встречи. Приветик улетел. Хорошего вечера и спокойной ночи. Обняла. Летит наш домашний приветик нашему любимому человеку Людвиговичу Александру. А у нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже, Саня. Суперского настроения на всю неделю. Добрых вестей, побольше улыбок. Ну а мы будем тебя ждать, не скучай, твои родные, которые каждую секундочку рядом с тобой. Передаю согревающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, телефон построили, да, Давидушка приехал, вот готовим кушать, ждем братика, приеду скоро, любим безгранично, скучаем, целуем, обнимаем от всех наших, огромный привет, хорошего настроения вечерочка, доброй ночи, солнышко, твоя любимая семья. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, написала Светлана Киржанова. Зайка моя, Наташа съездила, все будет известно 16-го. Запомни одну простую вещь. Как бы ни прошел мой день, все мои мысли только о тебе. Ты мой любимый мужчина, и это уже не изменить. Люблю тебя очень. Береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обожаю. Привет, сын Сережа, дорогой, пишет Лариса Блитько. Каким бы ни было твое сегодня, смотри на все с простотой сердца и улыбкой на лице. Пусть новый день подарит радость и хорошие новости. Пусть на душе будет легко и приятно. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. 100 миллионов приветиков от всех наших. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Роме. У нас все хорошо, очень скучаю по тебе. Выздоравливай и загорай, люблю тебя, сестра Настя. Солнечный приветик Чемареву Диме. Ты самый лучший муж и папочка. Мы тебя сильно любим и очень ждем. Выходные прошли хорошо, немного обгорели. От детей большой привет, обнимашки. Хорошего вечера и сладких снов. Не скучай, мы всегда рядом. Бесконечно целую, с любовью, жена. Крепкие обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Поговорив с тобой, мое сердце стало биться чаще. Ты в моих мыслях и в снах. Ты в моем сердце каждый день, каждый час. Ты в моих молитвах. Ты в моей душе, ты мое счастье, ты мой свет в каждом дне. Лови наш приветик, сегодня улетел. У нас все стабильно, без изменений. Любим, целуем, обнимаем, ждем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом очередной августовской рабочей недели. Да, друзья, время неумолимо и стремительно. Вот, кажется, только недавно встречали лето, а уже 10-й день августа. И как-то грустно осознавать, что каждый последующий день приближает нас к наступлению осени. Но будем во всем искать позитив. У нас есть еще 3 недели лета. Целых 3 недели замечательных, теплых, солнечных дней. Возвращаемся к вашим сообщениям. Дорогому Максимусу летний теплый привет посылает Виктория Барматушкина. Я дома отсыпаюсь после дежурства, а наши девочки сегодня вернулись с усадьбы. Артем не дал конкретики по авто, мне очень не хватает тебя. Обнимаю, целую. Твоя жена, твоя Виктория. Передает приветик Кристина Матушеву Сергею. Любимый, привет. Надеюсь, у тебя хорошо. У меня тоже. Написала приветик. Завтра отправлю. Надеюсь, ты рад тому, что мы увидимся 14 октября. Я очень люблю тебя и очень жду встречи, любименький. Сладких снов.

приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктора Иванютинга, написала Елена. Муж любимый Львович сегодня отзвонился, работаем дальше. Мой приветик уже у тебя. Безумно сильно люблю, счастье мое, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, не забывай, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, мы с детьми у родителей, помогаем и ждем Влада с Юлей. Только тебя не хватает, рядом нет тебя, но в моих мыслях и в сердце ты постоянно. Очень люблю и скучаю, твоя Мася. Передаю привет любимому мужу Самульцеву Диме, пишет Татьяна Гаврилович. Жду твоего звоночка, бесконечно люблю и целую. Приветик любимому, дорогому мужу и папочке Михалине Виталию посылает Алина. Мы с Алиской уже в Минске доехали хорошо, сегодня были уже в бассейне, тренер не очень понравился. Поэтому лисенок плакала, ей было очень обидно. Такая у нас нежная девочка. В последнее время сильно ранимая наша малышка. Приветик, мы отправили тебе, ждем от тебя ответ. Любим, целуем, очень сильно скучаем. Твои девочки. Привет понедельника летит нашему родному, любимому Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. У нас все нормально, не хватает только тебя. Мы желаем тебе позитивной недели. Рисуй, смотри на облака и знай, мы у тебя есть. Твоя семья. Самый любящий приветик братику и сынульке Шоколадимику посылает Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, вот иду из леса, немного лисичек, но собирал, а вот и подошел к завершению наш отдых. Было круто. Таська не хочет уезжать, втроем нам весело, конечно, хотя Тася держала нас в тонусе. Завтра за нами приедет дядя Леня, будем собирать сумки вечером уже. Димик, легкой недельки, береги себя, мы рядом всегда, любим и крепко обнимаем. Передаю привет любимому Хайдару от Алины, мой хороший. Береги себя, я обожаю тебя, люблю и безумно скучаю. Пусть вечер будет спокойным, а настроение отличным. Скоро все будет хорошо, обнимаю и целую. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.

0: позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю самый любящий приветик моему любимому папочке Валерию, написала Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот сегодня на работе, с сегодняшнего числа уже здесь, на официальном трудоустройстве, а так все хорошо. Выходные с Максом отгуляли, ему выходные наконец-то дали. Надеюсь, все у тебя тоже хорошо, очень скучаю, очень тебя люблю. Обнимашки крепкие, береги себя, твоя доченька Лерочка. Передаю приветик моему любимому братику Анфринко. Сергей пишет: Ирина Прокопенко. Дорогой, все у нас хорошо. Артем начал ходить в бассейн, очень нравится. Готовимся к школе. Вася на работе обнимает и жмет крепко руку. Очень скучаем по тебе. Крепко целую. Обнимаю, мой родной. Твоя сестренка Ира. Хочу передать привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо. Сегодня у меня выходной, гуляем с друзьями. Сегодня, а так приспосабливаюсь к новой работе, пока как-то так. Я очень тебя люблю и сильно скучаю. Любящий, безумно скучающий приветик любимому Димулечке Арсеньеву, пишет Виктория. Димулечка, солнце мое, приветик отправлю только завтра. Я на работе, а так все хорошо, только безумно хочу видеть, слышать и чувствовать тебя. Береги себя. Музыкальный приветик пришелся по душе, твоя любящая и преданная жена. Большой привет из Кавалей для любимого сыночка Иневича Романа, пишет Наталья. Сынок, спасибо за звонок. Хоть и связь подвела, но все были рады увидеть. Мы безгранично тебя любим и крепко обнимаем. Сынок, Федору привет, добрались, все хорошо. Береги себя, мама. Любящий приветик передаем любимому мужу и бабочке Анука Александру, написала Елена. Все у нас хорошо, жду четверг, последний рабочий день и жду тебя, как всегда. Крепко обнимаем, целуем, любим и ждем сладких снов. Твоя семья. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

Летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм новой недели. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю привет своему любимому бабулечке Бармотову Алексею Александровичу. Дела у меня сейчас не особо хорошо. В субботу ногу зашивали, было больно. Скучаю по тебе очень сильно. Целую. Пока. Передаем привет папе Сереже. У нас все супер. Завтра выдвигаемся в мини-путешествие на Брещину. Наслаждаемся теплыми днями отпуска. Крепко обнимаем твои Ксения и Александр.

приветик. Целую миллион раз, родной. Две Татьяны и Лилёк передают из гнездышка привет Алексею Бармотову. Твоя кофемашина готовит нам очень вкусный напиток. Наслаждаемся и думаем о тебе, очень тебя не хватает и твоего присутствия. Но мы дождемся, и снова будет все как прежде. Обнимаем! Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Аристарху Крюковскому. Родной мой, я скучаю и думаю о тебе, и знаю, что ты настоящий сильный мужчина. Береги свой мир!

0: А что потом, пусть Бог решает. Твое солнышко. Передаю привет своему любимому сыночку Нуфриенко Сергею. У нас все хорошо, всем привет от тебя передала. Заехала хорошо, люблю тебя и снова скучаю. Глебушонок передает привет своему крестному дяде Лёше. Гоняю целый день на велике. Скучаю без тебя, жму руку. Привет Барматову Алексею, люблю, обнимаю и скучаю, Дашулька. А вот горячий привет своему братику Барматову Лёшеньке. Выходные провели активно, сплавлялись на байдарках. Очень не хватает тебя, скучаем, твои роднули и слонима. Привет мужу Митьку Евгению, любимый рядом с тобой. В моей душе разрастаются сады, мне тепло и спокойно. И все проблемы вмиг забываются. Мой хороший, я всегда думаю о тебе, волнуюсь, безумно люблю. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю привет любимому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, у родителей все хорошо. Крепко тебя целуют и ждут домой. Пусть этот теплый вечер принесет тебе хорошее настроение и легкость. Люблю и целую. Твоя сестра. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Августовский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передает приветик Ярошевичу Паша, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, Вовка у бабушки, а я на стройке кашу траву. Замечательная погодка, и жаль, что тебя рядом нет. Жду встречи, очень хочу увидеть тебя. Береги себя, мы очень любим тебя и сильно скучаем. Передаю привет любимому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, у родителей все хорошо, крепко целует и ждет домой. И ждут тебя домой. Пусть теплый вечер принесет тебе хорошее настроение и легкость. Люблю и целую. Твоя сестра. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным теплым летним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Владимира Брилева с треком «Счастье». Далее Денис Клявер и его трек «Берегитесь у своих близких». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Программа «Шалом, друзья». Да, действительно, за время музыкальной паузы прилетело еще одно поздравление. Вот хочу поздравить Клюшуна Евгения с днем рождения. Счастья, здоровья, финансового благополучия. Валерий Тараскевич. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

0: Вечерний зефир.
1: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это...

сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

Любить и пройти с тобой все вместе, знаешь, идеально. Только в фильмах или в книгах, что все исказили. Да и песни про любовь давно звучат банально. А я влюбляюсь в тебя каждый день, будто впервые. Будто впервые.